0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гуанпо Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вюни Радио Са.
17: Аич, Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
2: Е сыдай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
0: Эзо ифонетис Туркия.
17: Овди радио глас Туркия.
20: Гидарре ди амурия Туркия.
21: Ини адала радио суара Туркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
23: Este é Radio Voz de Turquia.
24: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkia.
26: Efir da Turkia ovoz radio.
27: It Turkia hangia radio ya.
28: Ovde radio glas Turkia.
29: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: Kra Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
14: Да, Турция Ганг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирде Türkiye овозы.
1: Гиплеер Türkiye'nin теги радиосы.
9: Е сыдай Türkiye.
2: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
15: Эво ифонетис Türkiye.
18: Овди радио глас Türkiye.
6: Гидарре диамурия Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
4: It Turkiye hangia radioya.
18: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'si.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
3: هنا اذاعت صوت ترکیه.
4: دانشر، ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг, Радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
0: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
5: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
7: Эдо Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидар Реди Амурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.